0: экран. Yeşil, green, зеленый, vert, ахдар, verde, prasinos, green, хрум, три,
1: grind, кест,
2: урулада,
0: verde.